Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели надежную пристани свет. А все-таки жаль, иногда над победами нашими встать.

которые выше побед. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу, и вдруг замечаю у самых арбатских ворот извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается.

0: Lune.
1: Les nuages fuient en foule sous la lune qui s'enfuit. Les nuages fument et roulent, trouble ciel et trouble nuit. Mon traîneau bondit et plonge, les grelots résonnent clairs, que de leurs, que de songes, dans la plaine qui se perd. Va toujours cocher, baline. Choses vont de mal en pis, la bourrasque m'enfarine, mes deux yeux et mes esprits. Ni lumière, ni demeure, en aveugle nous errons. C'est le diable qui nous leurre et nous fait tourner en rond.
0: Мчатся тучи, вьются тучи, невидимка луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна.
2: 1830,
0: еду,
2: еду в чистом поле, колокольчик гудит. Le poème qu'on entend, «Les démons», a été écrit par Pushkin la même année que le récit «La tempête de neige». Nous avons eu la face claire de Pushkin avec son récit en prose. Optimisme social, légèreté, insouciance. Et dans le même moment, voici la face sombre. La tempête de neige n'est pas seulement un phénomène de la nature russe. C'est aussi le pressentiment d'un destin personnel et national, où les forces du mal sont prêtes à se déchaîner, à nous égarer, à nous entraîner vers l'abîme. On songe évidemment au roman de Dostoïevski, Les démons, qu'on a traduit en français Les possédés. Avec Pushkin, tout est en place.
0: Вот, теперь во враг толкает одичалого коня. Там верстою небывалой он стоял передо мной. Там сверкнул он искрой малой и пропал во тьме пустой. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимка луна освещает снег летучий. Мутно небо, ночь мутна. Сил нам нет, кружится доля. Колокольчик вдруг умолк, кони стали. Что там в поле? Кто их знает? Пень или волк? Вьюга злится, вьюга плачет, кони чутки храпят. Вот уж он далече скачет, лишь глаза во мгле горят. Кони снова понеслися, колокольчик динь-динь-динь. Вижу, духи собрались средь белеющих равнин. Бесконечный, безобразный, в мутной месяце игре закружились бесы разные, будто листья в ноябре. Сколько их? Куда их гонят? Что так жалобно поют? Домового ли хоронят? Ведьму замуж выдают? Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна.
1: Мчатся
0: бесы роем за
1: роем,
0: беспредельной
1: высоте, визгом,
0: жалобным и воем, надрывая сердце в небо.